Thank you.

0: Филиппах усемнека, потерпете, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повелися милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдившися в основе всех Твоих, и победишь, и не даст судить идти, сего беззаконие зачат есть мы, и во грехе родим я, мать моя, сего истинно возлюбила себе известная тайная премудрости Твоей, и вил мне сии, покрепившими и сопами, и очищися, омышими, почти снега убилюся, слуху моему, дайся радости и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твоя, от грех моих все беззакония мои очисти, сердце чисто, созыжди во мне Божий Дух прав, обнови в утробе моей, не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконие путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзши уста, мы взвесят хвалу Твою. Я каще бы восхотелось все жертвы долбых уба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержится стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемая. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Правила веры, образ кротости, воздержание учителя, ведь остаду Твоему. Я же вещи истина, сего ради стяжалось и смирение высокое, нищетою богатое. Отче Никите, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, преподобно исповедничая Отче Родионе, в одни гонения безбожных на Церковь Русскую, поношение, заточение, изгнание и горькие работы Христа ради претерпел сии, и ничто же разлучит тебя от любви Божия, та же благочестно в мире пожив, свидетельствовал сии Господа Иисуса Христа, и Боже, молись, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возвратившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами, помиловайте души наши. Господь Бог, благословен, благословен, Господь, день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, есть Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, есть Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, есть Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, прости исцеление наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле, хлеба наш насущный, дажди нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Царь, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Светлостью и дел Ты просиялась, и преподобнее апостольского престола наследник был и Никита, и яко солнце облисталось, и Твои пасты, Отче, вся божественных учений исполни, тем же зовем Тебя, радуйся, Халкидону, удобрение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробней, и же праведной любви, и грешной, и милуй, и же вся зовы к спасению, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наши в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, душа наша, освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами.

0: для получения их соблюдаем и наставляем и достигнем в соединении веры и в разум неприступной Твоя слава, яко благословенна сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувими, славнейшую, без сомнений, серафими, без изгнания, Богослово, Рощу, Сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейшим Владыком, благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи, Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного и имя же весь судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Божьего имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди, восставши на меня, я крепче, изыскавши душу мою, не предложивши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отврати злая врагам моим, истины Твои, потреби их. Волею пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избави меня из сии, и на враги мои возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления мое, говори мими, услышь меня, воскреби к печали моею, и смятовся от глаза вражия, служения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и в гневе враждовах у меня сердце мое, смятись во мне, и боясь смерти напади на меня. Страхи трепет перь, и еди на меня, и покрыми тьма, и орех туда смекрили, яко в глубине, и полищи, и почуися, удалися, бегай, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающих меня от малодушия, от бури. Утопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обойдите по селам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не ускоди остогни его лихва лесть, яко, чтобы враг поносил не претерпел бы их убоящий, бы ненавидимый, и не имея величал, укрыл бы от него. Ты же человече, равнодушный владыка мой, знамя мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен в Дому Божий, ходи их единомышлением, да прииди же смерть меня, и да снидут ад живи, як у лукавства в жилище их посреди их, а за Бога возвать, о Господь, услыши меня, вечер за утро и полудни повем, и возвещу, услыши глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающейся мне, яко во мнозе бьеху со мною, услышит Бог, и смирит я сей прежде век, несть бы им изменений, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца и умякнувши словеса и почели, и та сустрела, возверзена Господа печаль Твою, то и тебя припитает, не даст бег, молви праведнику, Ты же Божий, не изведешься в студнец исцеления, мужа и крови листья не приплавляй дней своих, а же Господи, уповая на Тебя. Живые в помощи высшего в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, и заступник мой, сии прибежище мой, Бог мой, уповая на Него, я кто избавит тебя от сети ловчего, совести мятежно, плечима своим осените, прикрыть Его надеявшися, оружием обойдите истину Его, не убоившись от страха ночного, стрелы летящие, в дне отвечивать от тьмы приходящего, острящие беса полуденного, падет от страны твоей тысяча, тьма одесную к тебе же не приближится, обачивая, чем от твоими смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое ближнего положилось, и прибежище твое, не приведи тебе зло, и рано не приблизится телесе твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь камень ногу твою, на аспере Василиска наступишь, и припришь львя и змея, яко на меня уповай, избавлю и покрою, яко поздно имя мое возовет ко мне, услыши его, сними в скорби, измою его и прославлю его, долго тою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Правила веры, образ кротости, воздержание учителя, ведь я стаду Твоему, еже вещей истина. Сего ради стяжалось измерением высокое, нищетое богатое. Отче Никите, моли Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, преподобного исповедничья Отче Родионе, во дни гонений безбожных на Церковь Русскую, поношение, заточение, изгнание и горькие работы Христа ради и претерпелось ей, и ничто же разлучить тебя от любви Божия, та же благочестно в мире пожив, свидетельствовалось ей Господа Иисуса Христа, Его же моли, спасися душам нашим.

Твоему, такими

Яко баще земная наша храме начала разориться, создание от Бога мимо мы, храмину нерукотворену, вечну на небесе, и вот усем воздыхаем, жилище наше небесное увлечься желающее, паще и увлекшися, и нази обрящимся, и воскущи в теле сем, воздыхаем, утекчаемый, понеже не хочем совлечься, но пооблечься, да пожертва будет мертвенное животу, сотворивы же нас сие истое Бог, иже и даде нам обручение Духа, дерзающий ума всегда и ведящий, как оживущий в теле, отходим от Господа, верою уходим, а не видением, дерзаем же, и благоволим паче от идти от тела, и в нити ко Господу, тем же

Речи Господь, не вся глаголеми «Господи, Господи» внедет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесе. Мнози рекут мне во он день, «Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многие сотворихом? И тогда исповем им, яко николи же знак вас, от идите от мене, делающие беззаконие». Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Аз есмь хлеб животный, гряды ко мне, не имать взалкатися, и веруя в мя, не имать вжаждатися никогда же, но рех вам, яко и видите мя, и не веруете, все еже даст мне Отец, ко мне приидет, и грядущего ко мне не изжену вон. Яко снедох с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Се же есть воля пославшего мя Отца, да все еже даст ми, не погублю от Него, но воскрешу е последний день».

и преснопамятных святейших патриарших православных и создателях святые обители сия, и у всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и

Милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе духа, рцем всем.

чаще разделите и погубите, единый народ едян, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу, верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующих, поспешись Твой, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твою власть придержащая ко всякому благу настави, и мудрости Твоей обогати. Воины и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны, пленения сохрани. Лишенная крова, во изгнание сущая в дом и веди, алчущие напитание, думающие, страждущие, укрепи и исцели, во смятении печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же в одни сия убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, не жертвя верой, надеждой и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда едиными усты, единым сердцем исповемися Тебе, единому Богу, Троице славимому, Ты ибо еси заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки.

святейших патриархов Сергия, Алексия, Пимена, Алексия, священно-архимандритов Иеронима и Кирилла, сплотивший братья и святые обители сия, и рабов Божий, преснопоминаемых иеромонаха Макария, монаха Прокопия, вождей воинов на поле брани за веру и отечество живот свой положивший, и все сдены, и нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и о еже, простите, всякого.

0: видя же праведнее, покаяются.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милости Божие, Царство Небесное, гостеприимство грехов их у Христа бессмертного Царя.

0: Своей соборной и апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы ваша, Господи, и преклоните.
1: Тебе, Господи.
2: Да иди с нами славе от Пречистое великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Елицы, оглашенные, изыдите, оглашенные, изыдите, елицы, оглашенные, изыдите, да никто от оглашенных, елицы верные, паки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей.

0: чести поклонения Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Паки, паки, миром Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Всевышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих в вонь, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

0: великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицкие Сергиевы лавры, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во царствии Своем всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: И господина нашего, пресвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.

хоча єсть чоловіче тіло лишнє, страх не приступи до нього, палішися огонь бо єсть, божественно життя кров к общению, первый примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашная яжде, прежде причастия страшная жертва животворящего тела лишня, сим помолися образом с трепетом, Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, источнище жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, свидетели безначального Отца, сопресносущной сцене, всебезначальный, премногие ради благости в последние дни, плоть облаки те распнися, погребы и сазаны, неблагодарные за нравные Твоей крови, обнови вырастившее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяния, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы мои, согреши, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не есть недостойно воззреть на высоту славы Твоей я, прогневай бы Твою благость, Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же много милости, не предал себя погибнуть с беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, Боре, колыси человека, любча пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратить сей живу бытие ему, не хочешь ему, Владыка, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечестве, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть в небесе и земли, и себя по временной жизни всего себе повину греху и со стем по работе, и Твой осквернив образ, на творение создания Твое бы в нее чаевай своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробе дерзая прихожду, прими, убой мне человеку любчик Господи, яко же блудницу, яко разбойник, яко матерей, яко блудного, возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришари призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скорни плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, и я, когда чистым сведением совести моей, я святыню Твою часть приемля, соединюсь с святым телу Твоему и крови, и имею Тебя во мне живущее, пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом, и ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, когда не в суд не будет причастия при чистых и животворящих тайн Твоих, не жадо немощен буду душей же и телом, вот я же недостойный тем причащать и сянам дождьми, даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих, но в Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на настоящем судище Твоем, и я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благо, я же уготовилась любящим Тебе, Господи, ниже препроставленные все веки. Аминь. Господи, Боже мой, время конечно достоин, ниже доволен, да под кровью нидешь храму души мою я, за ниже весь пуст и пался есть, и не имаш во мне место достойно, ешь голову поклоните, но я, кажется, высоты нас ради смирилась себе, смирися и ныне смирение моему, и я, кажу, воспрялась в вертепе и в ясных бесновесных воздействии, сице восприми и в ясных бесновесных моей души, и воскорнено мое тело в нити, и я, кажу, не удостоилась в нити, и сечеряйтесь у грешника дому сим на прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и я, кажу, не отрынулась и подобной мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицу, милосердие мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался сей скверных я уст нечистых, целующих тебя ниже моих, вознушайся скверных он я уст нечистых, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мигу пресвятого твоего тела и честные твоей крови, по освящении и просвещении здравия и смирения моей души и телу, во обличении тяжести многих моих решений, соблюдение всякого дьявольского действия, во знании возбранения злого моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, на яко дерзай на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего, отмысленного волка, зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, и яко единцы и свят, Владыко, освети мою душу, тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и в крайний страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня одесную Тебе пристояние со святыми Твоими, молитвами и молениями причистая Твоя Матери, невещественные Твоих служителей, причистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человека, люби нашего всевосприемы смешения от чистых и девственных крови и паче естества ручая Тебя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца, Пресносущного Христе Иисусе,
премудрости Божией и мире и силу, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание восприемый, крест, гвоздик, копия, смерть, умертви, моя душительная страсть и телесная, погребением Твоим молодого пренебы царствия, погреби моя благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением Пашего про Отца во славе Вы, поставленным грехом поповшегося образом и покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обожие восприятие и сей единственным Отца соединением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделовые приятели, чем мне покажи Твое пришествие, хотя паки прийти, судите, и вселение правды, благоволи мне, усредствите на облаце, содеюсь Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно с того слова воспеваете с обозначением Твоим Отцем и пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем нелицеприемнем предстоит судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово отворяю в судении моих злых, сицы дней есть прежде даже не прийти, не во осуждение моего святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою и пред страшными святыми ангелы Твоими, преклоняя над своей совести, приношу лаковое мое беззаконное деяние, являйся я и обличая ей, вижди, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои, вижди, яко умножившися, паче власть главы моя, беззаконие моя, кое оба не сади их зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в душе моей, уже бы и дело судеях, будут прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хлоп, злословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, объедение, ненависть, зависть, ребролюбие, любостяжение, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, то приобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий ут, оскорни их, росли их, непотребен, сотвори их, делать или еще бы всяческие дьяволи, и вем, Господи, яко беззаконие мое, приздушку в мою, но безмерно есть множество щедрот твоих, и милость неизреченно не злобывая твоя, благость и не есть грех, побеждающий человеку любви твоя, тем же причудный царю, не злобивая, Господи, удиви на мне грешней милости твоя, покажи благость твоя силу, и яви крепость Богу утробного милосердия твоего, и обращающийся прими меня грешного, прими меня, яко же приялась и блудного разбойника блудницу, и прими меня при безмерной словом и делом и похоти безместную, и помышлением бессловесным, согрешивши Тебе, и яко же, войди на десятый час, пришедший, приялась и ничтоже достойно соделавший, так прими и мне грешного, много бо согреших и оскорнихся, и опечалих Духа Твоего Святаго, и огорчих человеку любную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением в ночи, и в одни явления, же и не явления, волею же и не волею, и веми, якое приставшие грехи мои предо мной, таковы, якого же мною содеявшися, и истяжеши слова со мною, их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже ярости Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, помилуй меня, Господи, яко не только немощен есть, но и Твоей есть в создании. Ты, убо, Господи, утвердился на мне страх Твой, а же лукавый под Тобой сотвори их Тебе, убо единому согреши их, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим, а че бы беззаконен назрешим, Господи, Господи, кто постоит, аз бы есть пучина греха и недостойней, же доволен возрете, и видите на высоту небесную от множества грехов моих, и же нечиста всякое возодеяние, и коварство, и ухищрение сотворено, и растление, и срицание рукоблудия, где-то растление, запомнение, советование к греху, скоктание иные, тмочисленные страсти, не воскудеши от меня, кими бы не ослихся грехами, кими бы не содержался с дыми всяк грех судей, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бы в Тебе Богу моему и человеком, кто восставит меня всецевая злая и толика пашего согрешения. Господи Боже мой, на Тебе уповах, аще побеждает человека любви Твоим множество беззаконий, буди ми спасители по щедротам Твоим и милостям Твоим, ослаби, остави, прости ми все елики Те согреши, як многих зол исполнится душа моя, и не есть во мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но, брати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоя, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю, и проставлю Тебя всегда, все дни живота моего. Ты быси Бог, кающийся и спас решающих, Тебе славу высылаем, с обозначением Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, и не присно и во веки веков. Аминь.
Владыком Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком устранить грехи, яком благи человека любит, презрима я все введение, неведение, прегрешение, исподоби меня неосужденного, причаститься божественных и преславных, и причистих, и животворящих твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но во очищение и освящение и обречение будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боись, Бог, милость и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно в веки веков. Аминь. Бему, Господи, яко недостойне причащаюсь и причистого Твоего тела и честнее Твоей крови, и повинен есть мой суд себе, ям и пью, не рассуждая тело и крови Тебя, Христа и Бога моего, но на щедроту Твоя дерзая, прихожу к Тебе, рекшему, еды и мою плоть, и пья и мою кровь во мне, пребывает язв в нем, но милосердись, о Бог, Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение, спасение, во освящение души и тела, в отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского, мысли не поуди всех моих действий, мого, дерзновение любови же к Тебе во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей Духа Святого общения на пути живота вечного, по ответ благоприятия на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. Аминь.

Thank you.

Святого Небесного.

0: совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Якопись освящение наше, и тебе слава воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и за вечер веков.

священников воинствуй всем людям Твоим, так и всякое славу, и всяк дар совершен свыше ей, сходя в Тебе от со светов, и Тебе славу и благодарение, поклонение и славу.

0: благословение Господне на вас, о Боже Бабе, человека юбием всегда, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
0: Христос, Господи, Бог наш, молитва и пречистая Своя Матерь.
1: Нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрынул меня сей грешного наобщика, мы быть и святым Ты сподобилась и. Благодарю Тебя, ко мне недостойного причастить Тебя при чистих Твоих и небесных даров сподобилась и. Но, Владыка, человеку любче нас ради умеры живи воскресы, и дарова в нам страшные сей же отвращая таинства, во благодеяние священной души телес наши, дождь быть и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очей и сердца моего, в мир душевных мою сил, веру непостанную, любовь нелицемерного исполнения, премудрости и соблюдения заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царствия и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твои благодать, поминая всегда, никто мы с Тебе живо на Тебе, нашему владыцу благодетелю, и так у всего жития, и шед, о надежде живота вечного, пресносущий достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы все истинные желания, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поится от вары веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю векове, Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же вместе подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю об Тебя, Боже, человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоей, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь и святыни Твои, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы иси, хлеб животный, источник святыни, подать Тебя благих, и Тебе славу восылаем, слава Отцем и Святым Духом ныне и присно, веки веков. Аминь. Давай пищи мне плоть Твою волю, огнцы и опаляй недостойное, да не упалишь мне, Свидетель мой. Паче же пройди во уды моя во все составы, в утробы в сердце, попади терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы, твердись косми вкупе, чувств, просвети простую пятерицу, всего мест пригоди страху Твоему, приступ покрый, соблюди же и сохрани меня от всякого дела, что в душе Твоего, очисти ее мои, ее краси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи меня Твое исцеление, единого духа, не к тому исцеление греха, да яко входом причащение, яко огня меня бежит, всех задей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, чьи на начале же бесплотных, притечи Твоего, мудрый апостол, и к всем же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы благоутробней прими Христе мой, и сыном сердца содела Твоего служителя, и поисе освящение, и единая наша блажа душа святость, и Тебе ли поподобное, ко Богу и Владыце, слава Сего, салам на всяк день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь же ими благодарение сие, в радость, здравие и веселее, страшное же в Твое пришествие Твое, с подобиями грешного статью, десную славы Твое я, молитвами и причистие Твоя Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломессии, недостойного причастника бытия причистого тела, честной и крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети моя умная очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, оживотвори меня, умерщенного грехом, я же милость Его Бога, любовноутробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, до неосужденного принимать и причистых Твое насвящение, во исцеление души же и тела, и подожди мне слезы покаяния и исповедания, во же пить и славить Тебя во сне живота моего, яко благословенное и препрославленное все веки, аминь. Ныне отпущающая работа Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, и ковидество, Отче мое, спасение Твое, еже и сии уготовало пред лицем всех людей, свет во откровение языков и слава людей Твоих Израиля, Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при себе законе наше. Святые, посети истили немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жи си на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дажди нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссевшая благодать вселенную, просвети, не серебролюбия мира, весь сокровище с низка, высоту нам смирно мудрее, показано Твоим и совестно наказуя. Отче Иоанне, Златоустому Листову Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйся в Троице единому Богу. Иоанне, Златоусте, все блажение преподобно, достойно хвалим Тебя, и сего наставники, как божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
предстательство христиан не постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений, глаз не пред врек, благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтись на умоление, предстательствующее пресно Богородице, чтущих Тя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшие херувимы, славнейшими сравнения серафим, без истения Бога соворочую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и святейший Владыка благослови. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Ты не будешь сорваться, ты не будешь сорваться, ты не будешь сорваться, ты не будешь сорваться.

Thank you.

Господи, кого? Боже, во имя печалки 17.

Gracias.

0: Господи, благослови. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истинной, живи здесь, и вся исполняя, и сокровища благих и жизнеподателю, приди, и вселись в ней, очистенные всякие скверные, спаси, блажа, душу наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, если на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твоей царство и силой слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою, невоста Христива. От лица Твоего судьба моя, изведет очи мои, да видит о правоты, искусил и сердце мое, посетил и ночью. Искусил меня, и сине обрекися во мне неправды, я, когда не возглаголят уста мои, дел человеческий за словеса у стен Твоих. А сохрани пути жестоки, соверши стопы мои, во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. А звозвах яко, услышал меня, если Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, крови крыло Твоей, покрыши меня. От лица нечестивых остраших меня, врази мою душу мою, одержаша, тут свой затвориша. Уста и глаголаша гордыню изгоняющими меня, ныне обыдоши меня очи свои, возложишь уклоните на землю. Объяши меня, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайны. Воскресни, Господи, притвори я и запни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои, я, Господи, от малых от земли раздели я в животе. И сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившихся сынов, и оставишь останки младенцем своим. А же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них, да явите мися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постужусь вовек. Ниже да посмеют мися врази мои, во все терпящие, тяне постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою. И научи меня, яко Ты есть, и Бог спас мой, Тебе терпел весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть грех юности моей я. И неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, Его ради закона положится грешающим, на пути наставит кроткий, на суд научит кроткий путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть, кто есть человек, боясь Господа. Закону положит ему на пути Его же, изволит душа Его во благих водворится, и семьи Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им, отче мои, внука Господа, яко то исторнит от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищей смазы, скорби сердце моего, множившися от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, и труд мое, остави вся грехи моя, вишь враги мои, яко умножившися и ненавидением неправедно возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави, Боже, Израиля от всей скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, знаю грех, а предо мной есть вынут. Тебе единому согрешив и лукавый пред Тобой сотворив, якода оправдившися во славе всех Твоих и победивших никогда судить идти. Себо беззаконие зачат есть мой в грехах, ради меня, Мать моя, себо истинно возлюбила и себе известная, и тайная премудрости Твоей я явил миси. Обропиши меня и сопом очищися, омыши меня и паче снегу упилюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто сотверди во мне, Божий Дух, прах обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я квашего восхотелось и жертвы дал Духу, во все сожжения не благоволиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения, все сожигаемые тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Правило веры, образ кротости, воздержание учителя явить остаду Твоему, я же вещая истина, сего ради стяжал изи смирением высокое, нищетою богатое, Отче священноначальниче Никито моли, Христа Бога да спасет души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, преподобный исповедниче Отче Родионе, в одни гонения безбожных на церковь русскую поношение, заточение, изгнание, горькие работы Христа ради претерпел еси. И ничтоже разлучите тебя от любви Божией, так та же благочестно в мире пожи свидетельствовал Иси Господа Иисуса Христа, Его же моли спастись душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ти, Иси, лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог, благословен, благословен, Господь, день не поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко звезда новая церкви русская явился еси, терпеливо душни Родионе, преподобный исповедниче Христа, Бога прославляя, в мощи безбожие путь верным указуя, тем же молим тебя, моли нам, сродникам твоим, в вере православней утвердитесь и спастися душам нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне. И же праведный, любя и грешный, милуй я, и же вся завойка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи. Прими наше в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашего святителя, заучисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей, а славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без остления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейшей Владыко благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня достойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему, Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди ими, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужды восташа на мя крепцы взыскаши душу мою, не предложиши Бога пред собой, если бы Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит зла и врагов моим истину и Твое, и потреби волю и пошлю Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, сына, враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, во мими, услыши меня во скорби печали моей, и сметовся от гласа вражия осужения грешнича, яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовахуми сердце мое сметейся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, покрымять мои рех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полечу, и почию. Все удалихся, бегай во дворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде днем и ночью будет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправды не осудят, стогны его, лихва и лесть. Яко ащего враг поносил, не претерпел бы хуба, ящего ненавидя меня, мебели речего, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, и знаемый мой, ежекупно наслаждался, если со мной брашен. В дому Божию ходи по единомышлением, да придет за смерть на ня, и да снидут два отживи. Яко лукавство в жилищах их посреди, и казг Бога возлаха Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудни повима возвечу и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяку со мною. Услышит Бог и смирит ясы, и прежде век есть во им изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделившись от неба лица Его и приближившись сердца их, умякнуши словеса их, паче или и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Той Тебя припитает, не даст век, молвы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь, и я в студене отцесления, мужа и крови и льсти не прихоловят дней своих, аже, Господи, уповаю на Тебя. Живые помощи вышнего крови Бога Небесного во дворице речет, Господи, весь заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яко то избавиться от сети ловча, словися мятежно, плечма своим осенится, и под крыле Его надеющееся оружием обыдет Тебя истина Его, не обоишься от страха ночного, от стрелы летящего, дни отвечи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны Твоей от тысяча. И тьма, десную тебе, к тебе же не приближится, обаче, отчима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приидет тебе злое рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповеси тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда притнешь, а камень ногу твою на аспиды, Василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя уповай, избавлю и покры, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его. С ним есть над скорби, измой его и прославлю его долготой, не исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. правило веры и образ кротости воздержания учителя явить остаду твоему, я же вещей истина, сего ради стяжалысь и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальничение, Тито, моли Христа Бога, да спаси души наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Преподобно исповедниче отче Родионе, во дни гонения безбожных на церковь русскую, поношение, заточение, изгнание и горькие работы Христа ради претерпелые си, и ничтоже разлучитя от любви Божией, даже благочестно в мире пожив, свидетельствовал есть и Господа Иисуса Христа, и Боже, моли, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, яконе, и мамы дерзновения за премногие грехи наши, Ты, и же от Тебе, родшегося, моли, Богородица, Деву, много поможет моление матерное, ко благосердию владыки, не презри грешных молений, не презри грешных мольбы все чистые, яко милости вместе спасти моги, и же и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят нищеброты Твоя, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое и Царство, и силы, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь. Светлостью дел Твоих просиял еси преподобный апостольского престола наследник был еси Никито, и яко солнце облистал еси Твоей пастве, Отче, вся божественных учений исполнив, тем же зовем Ти, радуйся Халкидону удобрение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славим Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне. И же праведный, любя и грешный, милуй я, и же всязывай по спасению обещания ради будущего благ. Сам, Господи, прими и наша в час и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, и достигни соединения веры в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови.
0: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Божий Господи, силы сия, твари, Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоей, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописания, грех наших растерзавы и победивы тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка человека, любчи, прими нас, грешные, благодарственные, сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Приглази страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших злолисали по мышлению лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом доставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

владычицу нашу Богородицу, пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, тебе живот наш Христу Богу предадим.

0: славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминайте сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Благо человека любит Бог, если и тебе славу желаю, Отцу.

Боже, моли, спаси, душа.

чада до ныне, не тотчас же мы сами на чада духа имущим, и мы сами себе воздыхаем сыновление чающее, избавление телу нашему, упование Господа, упование же видимое, несть упование, еже бы видит то, что и упование, аще ли его же не видим, надеемся, терпением ждем, сице же и дух способствует нам немощи нашей.

ибо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань, Боже, помощь людям Твоим, подашь нам силу Твою победу, верным чадам Твоим и единстве русской церкви, любящим воспешить Твой, духи братолюбия укрепи их и ответ избави, запрети раздирающего обращения умов и жесточение сердец ризу Твою, я же и церковь живого Бога, и замысла исправедни, благодать Твою власти, придержащий ко всякому благу наставь, мудрости богати, воины всезащитники Отечества нашего заповедь утверди, крепость духа им не спасли от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крови знания сущим дам и веди, алчущий напитай, недугущий страждущий крепи, исцели, смятение и печали сущим надежду благое утешение подашь, тем же воднись объединенными от ран, болезни скончавшись, прощение грехов дары, и блаженную покаяние сотвори, исполни нас же в Тебя веры, надежды, любви, восстая паки, всех странник, святые Руси, мир едином мысле, друг от друга любовь любная в людях Твоих, я когда единым и устыдненным сердцем исправимся Тебе, единому Богу в Троице славимому, Ты выйти заступление победы и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Мандритов и Иеронима, Кирилла, Наума, спочившие братья святые обители сия, воинов души свои за народ русский, веру православную за нас положившие, крест напоминаемый эски монахини Сергии, новоприставленной Татьяны Константина, и всех от века усопших, отец и братья наших, здесь лежащих, и повсюду православные, и ежи простите сим всякому прегрешению, вольному жизни.

0: святейших патриархов Никона, Сергия, Семена, Алексея, архимандритов Иеронима, Кирилла, почивших братьев, святые обители сия, всех архимандритов Пантелеимона, Михаила, Никона, архимандритов Наума, Лаврентия, Федора, Ильяна, Елеи, Никиты, игумена Виссариона, игумена Космы, иеромонаха Степана, иеромонаха Иуны, протоиерея Николая, схемонахини Степаниды, схемонахини Сергии, монахини Мамики, монахини Катерины, монахи Леонии, монахини Христины, монахини Лены, и рабов Божих Евгения, Фатини, Николая, Нина, Ирина, Ольги, Дагивольницы и Воина, Василия, Клавдия, Валентина, Надежда, Любовь, Андрея, Марии, Константина и всех нами поминаемых, вождей и воинов православных, за веру и Отечество живое свое положивших, и всех от веков усопших православных христиан, Христе Божий наш, Тебе славу ссылаю с начальством Отцем, и Ты святым и благим оживляющим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
1: Отцу и Сыну и Святому.

0: достояние святых Божий церквей, соединение всех Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святым храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, ходящих в Боге Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких скорбей, гнева и нужды, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Егода по державе Твоей всегда храни, имея Тебе славу, славу, Отцу и Сыну и Святого Духа, ныне и

святителю патриарха Московского Всеволодского и господина нашего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитриевского, да помянет Господь Бог в Отца Своем, всегда ныне и присно.

Пресвященные митрополиты, архиепископы, епископы, пресвященники, монашеские чины, братья, притчи, святые обители сия, учащихся, поющих, молящихся, предстоящих вас, всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно.

Тебе единородного Сына Твоего, с Ним же благословенеси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

0: Первых помяни, Господи, великого Господина Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и вся Руси, и Святой Троицы Сергия Лавры, священника Архимандрита, и Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитриевского, и жидары святых в церкви, мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правопрающих Слово Твое истинное.
1: И помяни, Господи, Преосвященнейшего Александра, епископа Парижского и Инзенского, его же дару святых Твоей церкви, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое истинное.

языка людьми единородного Сына Твоего, им же благословен еси, соби святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки.

Я
Благословите меня, чтобы чешить.

спасти от ежедневной грязи масла. Ищи веры, я бы сей самое пречистое тело твое, сияй самая честная кровь твоя, молюсь, Господи, помилуй меня, проси прощения в мой ноги не помню. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и сподобь меня судья на причастись, причистых твоих таинств, восстановлению грехов и в жизни вечном. Аминь. Вечере Твоя тайна, и Сыне Божий, причастниками обними, и по врагам Твоя тайна подем. Не лавдание Ти там яко Иуда, но яко разбойник, и подену Тя. Помяни на Господи во Царстве Твоем, и да не в суд или в осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Чаша подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение и после полуночи ничего не пил и душа мучила. Громче имена

0: Бога, тебе же возно Христу Богу.
1: Святи Господи!
2: Все освящение наше тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во

сохрани, освятили суще благолепие Дому Твоего, и тех воспрослави Божественной Твоей силою, и не остави нас упобащим на Тя. Мир, мир, и Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинствам, всем людям Твоим, я по всякое даяние благо, всяк дар совершенство выше есть, исходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, и поклонение высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Ja na niej 300 i

Иоанн апостол, ты подобно, ты подобно, как отец наш, все день, да найду на экран чудотворцев, вижу святых отца нашего, Иоанна, архиепископа, крестнопольского заководского, и подобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского, и преподобного Родиона, исповедника Радонежского, ниже и памятные свершания, святых и праведных Бога Отец, и Кима, все святых, помилуй, да спаси от нас, яко бланка человека, любви.

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул мя все грешного наобщниками быть и святынь Твоей сподобилыси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобилыси, но, Владыка, человека любче нас, ради умеры же воскреси, даровавы нам страшное сие животворящее таинство. Во благо деяния, освящение души телес наше, дашь быть и симом мне во исцеление души же и тела в отнание всякого сопротивного просвещения очию сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерного исполнения премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложения божественной Твоей, я благодати Твоего царства и присвоения. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе же живу нашим, но Тебе, нашему Владыце, благодетелю, и так оси Боже Тия, и шета надежда живота вечного, преснослучный, достигнув покой, держа празднующий глаз непрестанный, бесконечной сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть и истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже, наше Тебя поется, Тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, Батя, влажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоей, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и со святынь Твоих оставления грехов в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб, животный, источник святыни, подать и благих, и Тебе слава высылаемся Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная, во оставление грехов, будешь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобим меня грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей, я души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило мя иси недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови, Сына Твоего, но родший истинный свет. Просвети мое умное очи сердце, я же источник смерти же, росшее животвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробной мати, помилуй мя. И дашь мне умиление и сокрушение в сердце моим, и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение их помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистой тайны освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во ежепети, и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославлено, и сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь, раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видиста очи мои спасение Твое, еже и сего готовал пред лицем всех людей свету откровения языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твоей славы, силы, слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, высиявши благодать преселенную, просветение, сребролюбие, мирове, сокровища, снизка, высоту нам, смиренно, мудрее показа. Но Твоими слови, Сына, козой, Отче Иоанне, златоусти, моли Слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приявися божественную благодать и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу Иоанне, златоусти всеблажений преподобни. Достойно хвалим Тебя, сибо наставник яко божественное я являю, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложно, не презри грешных молений глаз, но при дворе яко благая на помощь нас верно зовущий идти. Ускори на молитву и подчисленного моления предстательствующей Пресной Богородицы, чтущих все. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшую, Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без остления, Бога Словородшую, Сущую Богородицу, Тя величай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
0: Христос, истинный Бог наш, молитвен причисти Своей Матери, святых Отца нашего Иоанна, епископа, Константинопольского Златоуста, всех святых, помилуй ты, спаси от нас, яко благо человека любви.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

излученными. Видите, как он закрылся, совсем закрылся.

Pledge of Allegiance.

Я здесь. Чего ты?

Thank you.

Yeah.

Святейшем Патриархе Кирилле и Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем Пресвитерстве, Бог Святей Диаконстве, всем прищи людях,

0: Благодарение воздухов о изобилии плодов земных и времени мирных. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных.

0: Спит, спасибо, милую, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Только подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Твоя держава, Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и пресны, и во веки веков.

0: Святая Душа
1: наша. Ты имени ради Твоего потерпите, Господи, потерпи душа моя, слово Твое.

0: совершающий труд.
1: Святой.

Господи, скорби, помилуй, исповедание, добре, сохрани,

0: прежнее место, то то и положи возглавие себе испанами и силоном и сон виде, и селесица утверждена на земли, и я же глава досязаша до небес, и ангелы Божии восхождаху, нисхождаху по ней, Господь же утверждавшийся на ней рече, вас, Бог Авраама, отца твоего и Бог Исааков, не бойся, земля и держит, и спишь на ней, и тебе дам ее и семени твоему, и будет семя твое, яко песок земный, и распространится на море, и ливы, и севере, и на востоке, и возблагословятся тебе вся корена земная, и о семени твоем, и сия с тобою сохраняется на всяком пути, а можаще подише, и возвращу тебя в землю сию, яко не имам тебе оставите, подише сотворите ми вся елика глагола к тебе, и восстая от сна своего и речи, яко есть Господь на месте сем, аже не веди, и убояйся и речи, яко страшно место сие, не сие, но дом Божий, и сия врата небесная. Пророчество Иезекииля во чтение. Так отглаголит Господь, будет от нее смага и прочее, сотворят иерей на алтаре всесожжения вашего, я же спасение вашего, и приму вы глаголит Адонай Господь, и обрати меня на путь брат святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяку затворена, и рече Господь ко мне, врата сия затворена будут, и не отверзутся, и никто же пройдет сквозь их, яко Господь Бог Израилев пройди ими, и буду затворена, яко игумень сядет в них снести хлеб, по пути Еламских врат нидет, и по пути его изыдет, и видемя по пути врат святых сущих к северу, прямо храму, и видит, и сей исполнит славы храм Господень.
1: Премудрость!
0: Притча чтение.
1: Вон мил!
0: Премудрость создай себе дом и утверди столпов седьмь, заклав своя жертвенно и растворив чаши свое вино, и уготова свою трапезу, посла свои рабы, созывающий с высоким проповеданием и на чашу глаголющий, и же есть безумен, да уклонится ко мне, и требующим ума речи, идите, ядите мой хлеб и пейте вино, я же растворив вам, оставите безумие и живи будете, и взышите разума, да поживите и исправите разум в ведении, наказуя злые, примет себе бесчестие, обличая же нечестивого, опорочит себе обличение по нечестивому рано ему, не обличай злых, да не возненавидит тебе, обличай премудро и возлюбит тебя, дашь премудрому вину, и премудший будет, сказуй праведному, и приложи примати начало премудрости страх Господень, и совет святых разум, разумейте по закону, помысла есть благаго, сим по образом многое поживеши время, и приложаться тебе.

человека ли без Бог, и си небеса высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Gospodu.

0: не постыдны, мирны, доброго ответа, на страшном судище Христове просим.
1: Помогай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Человеколюбец Бог, если тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресны, во веки.

Отцу

Слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

грешник, Бога на земле гиб, человек все в благоволение. Господи, снимай от верующих уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, снимай от верующих уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что со мной, что служающий ими, мнози восстают на нем, мнози глаголит души мои, не спасение ему, Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой, сей слава моя, вознося главу мою. Гласом моим, как Господа, возвать, услышим я дары святые свои я. А в уступе спах, восстав, как Господь заступит мя. Боимся от тем людей, от креста падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, я тогда и поразил, если вся прохнующая и миксуя. Зубы грешных усокрушил и си. Господне, и спасение на людях Твоих, благословение Твое. А в уступе спах, восстав, как Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ежедневно Твоим накажешь меня. Я пострелу Твоем зошу во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не стрелу в кости Твоих от лица грех моих. Яко беззаконие моя, пусть задушит главу мою. Яко бремя тяжкое, тяготешит на мне. Воскладевшийся куча ран моя от лица безумия моего. Пострадав и стыковся до конца, весь день седу и каждак. Яко лябвия моя, наполнившаяся поругание, несть исцеление в плоти моей. Воздоблен ты и стоится до тела рыбах от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желание мое, воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, остави мне силы моя, если дочерью моей, то есть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившиеся и старше, и ближние, но отдалечие меня старше, и нужда, посещающая душу мою, и ищущие злая мне Богов, в свою перстим на месте день получахуся. Аз же это Бог не слышит, и яко ем не отказаю и уст своих, и бых яко человек не слышаю, и не ибо его уст тех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповат, да услышишь же, Господи, Боже мой, яко рега никогда порадуйся кази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим, но мне вели речь ваша, яко аз на раны готов и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое, аз в отвечу и упекуся в кресе моем. Рази же мои живут и укрепившиеся плачи меня и умножившиеся ненавидящие меня без правды, воздающие мне злая, возблагаю, оболгавшим из-за негодя благостыню. Не остави меня, Господи Божий мой, не отступи от меня, подвиг помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Божий мой, не отступи от меня, подвиг помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннею, возжада Тебе душа моя, возносится Тебе плоть моя в земле тустее, непроходнее, безводнее. Как он святым явился Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче на воду с неба, и похвалите Тя. Как он подоставлюсь о животе моем, во имени Ты увождену руцы мои. Яко от духа и масти да исполнится душа моя, и уста моя радости восхвалит Тя уста моя. Наши поминах Тя на постели моей, на утренних лучах всех Тя, и поблоси помощник мой. И в крови крику Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, меня же приятней снится Твоя. И же в суе скажет душу мою, гибнет преисподней земли, предадятся в руки оружия, части весело будут. Царь же выселится в Бозе, похвалится вся длина и вся имя, это заградит из уста глаголющих неправедное. На утренних получах всех тебя, как будет все помощник мой, и крови гибну Твоею возрадуйся. Крепкая душа моя, по Тебе меня же приятней снится Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресною, веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресною, веки веков, аминь! Господи, Боже, спасение моего, во дни возвахи, в ночи пред Тобою, да внедет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол, душа моя и живот моя, аду приблизися, пред меня дух снисходящими в ров, быть, яко человек без помощи, бедствий свободь. Яко язви не спящие в гробе, их же не поминулось и к тому идти, от руки Твоей отреновений выше. Положишь меня в рове преисподним, темных весенней смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся полна Твоя на белый синамя. Ударилась из даемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, пред он веке не исхождат. Очи мои в него гости от нищеты, возвав к Тебе, Господи, весь день воздей к Тебе руцы мои. И да мертвыми творишь и чудеса, и не врачи, и воскресят, и исповедятся Тебе. И да повесь кого кровью милость Твою и истину Твою в погибели. И да познано будут от меч чудеса Твоей, правды Твоей земли забвенней. И аз к Тебе, Господи, возвал, и утро молитва моя предводит Тя.
спуй, Господи, древнейший душу мой, прощающий лице Твоя отныне. Нищий из пазы, в труде котливности моей, я воздержусь из перех сей, из дема Бог. Но мне приедушит гневы Твои, устрашение Твое, возмутишамя, обыдушамя, яко вода везде, не держашамя в крупе. Ударилась от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение мое, поводни воззвал и на щепет Тобою, да вниз плетя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот, повенчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господи, судьбу всем обиденным, сказа пути Своя Моисея, обисановом Израилевым, хотение Своя, щедр и милостив, Господь, долг и терпелив, много милостив, и до конца прогневается, ниже в век рождует, не по беззаконию нашим сотворилось нам, ниже по грехом нашим воздалось нам. Я, как в высоте небесной земли, утвердилась, Господь, милость Свою на боящихся Его. Ерико отстоят востоцы от запад, ударилась от нас беззаконие наше. Я, коже щедрит Отец Сыну, щедрит Господь боящихся Его. Я, как Твой позна создание наше, помяну, я, как верстись мы. Человек, яко трава дни его, яко цвет сельный, так вот цветет. Яко дух пройдет в небе, не будет и не познает к тому месту своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь да небе сил готовый престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные и крепостью творящие, слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, уши моления моя воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и прими в суд с рабом Твоим, яко не оправдись от того, и вся живы. Яко когда враг душу мою, спири мне в землю живот мой, посадил мне стену, как и мертвое веко, и унывал мне дух мой, не смятись и сердце мое. Помяну дни древние, поучился во всех делях Твоих, творение руку Твоей получался. Воздев Тебе, рвутся мои, душа моя, глаз земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, отврати лица Твоего от меня, подобности нисходящим кров. Слыша, но сотвори мне за утро милостую, яко на тело повал. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, и как Тебе взял душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прими Бог, научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий, наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня правую Твоей, изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя. И погубившихся осуждающие души моей, я глаз раб Твой есен. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий, наставит меня на землю правду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и мне Христа, и мир и поминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Божим ходящим вонь,
1: Господь, Господи, Господи,
0: Господи, Господи, Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, я Господине нашим, Преосвященнейшим Епископе Кирилле, честнее Пресвительстве во Христе Диаконстве, о всем прищи люди, Господу помолимся.

0: сим граде, сим всяком граде стране, и верою живущих в ней, Господу помолимся,
1: не помилуй.
0: Спасение Господу помолимся,
1: не возьми.

0: Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.
1: Благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь о Господе.

и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Благо есть исповедать Тебя, Господи, и петь имени Твоему Вышней, возвещать за утро милость Твою истину Твою на всякую ночь. Неся дострунем псалтири с песней в гуслях, яко возвесели умейся, Господи, в творении Твоем, и в делях руку Твоей возрадуйся, яко возвеличишься дела Твои, Господи, село углубившееся помышление Твоя, муж безумие не познает, и неразумив не разумеет всех, нигда проси больше грешницы, яко трава, не проникошейся делающей беззаконие, яко да потребятся век века, Ты же Вышний во век, Господи, яко сев рази Твоя, Господи, яко сев рази Твоя, погибнут и разынутся все делающие беззаконие. И вознесется, яко единорога, рог мой, и старость моя в елее мастите. И возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник, яко венец процветет, и яко кедры же в Ливане множится. Насаждение дому Господнего, дворе Бога нашего процветут. Еще умножатся в старости мастите, и благоприемлющие будут. Да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Во веки веков, аминь. Господь воцарись в небе, потом облечись, облечись, Господь силы припоясайся, и бодрней вселенной я же не подвидится. Готов престол Твой, Толи, от века Ты есть. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя. Возмут реки, сотрение Своя, гласом вот многих. Дивны высоты морские, дивны высоки, Господь. Сведение Твое увешайся село, дому Твоему подобает святыня Господи, долготу дней. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господь воцарися, на радуйся, земля, на веселясь, острове мнозе, облак и мрак, огрес Его, правда и судьба, исправление престола Его, Бог пред ним предныне, да пополит огрес враги Его, осветивши молнии Его вселенном виде, подвижься земля, горы яко воз, растаешь от леса Господня, от леса Господа всея земли, возвестивши небеса правду Его, и видишь все люди славы Его, да постыдятся все кланы, ищущиеся истуканы, хвалящиеся идоли своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыша возвеселись Сионы, возрадовавшись чере иудейских судей, ради Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышли на всей землею, зело превознялся си на всеми Боге, любящий Господь, ненавидящий все злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничий избавит я, свет во все праведнику и правом сердце веселье, веселитесь праведнее, Господи, исповедуйте.

0: Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Только Твоя держава, Твое царство и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков.
2: Аминь.
0: Царями просияв всемирной радость образу Твоего, Дева Мать Мария, на земле просвети мысли любовью поющих Тебя, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Зарями просияв всемирной радость образу Твоего, Дева Мать Мария, на земле просвети мысли любовью поющих Тебя.

Аминь. Господи, услыши молитву мою, вопли мой к Тебе да приедет. Не отврати лица Твоего от меня, Боже, аще не скорблю, преклони ухо Твое мне. Боже, аще не призову Тебя, скоро услыши мя. Яко ищи души, яко дымни мои, кости мои, яко сушило соскошися. Уясен бых, яко трава ищи сердце мое, яко забыв снести хлеб мой. От глаз воздыхания моего припе кость моя, плоти моей. Уподобися не я с эти пустыни, бых яко ночны, брана нырище, вдех и бых яко птица, особящийся на земле. Везде по нашапками в России мои хвалящими мной клянякуся, за не пепел яко хлеб, едях и пяти мои с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоя, яко вознес низвергнися. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Дни мои, косень, уклонившись я, не аз я косенный скок. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память твой в рот и рот. Ты воскрес, ущедрящий Сиона, яко время ущедрить его, яко принять время, яко благоволишь раби твой камень его, и песни его ущедрят. И убоятся языцы имени Господне, и все сари, всем все славы твои я, яко садит Господь Сион, и видится во славе своей. Презренных молитв смиренных и не уничтожи молений их, да напишется сие в рот ин, и люди и сердцами восхвалят Господа, яко приничат высоты святые свои я. Господь небесе на землю презре, услышите всего дыхания кованых, разрешите сыну мышленных, возвестите в Сионе имя Господне, хвалу Его в Иерусалиме, нигда собратися людям в купе, и царем еже работайте Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Аминь. Обещаем убудь все гребы сего, умоление дней моих возвестиме. Не возведи меня при половине дней моих, роди родов лета Твоя. Вначале Ты, Господи, землю оставал, и сидела руку Твоей суть небеса, да погину Ты же пребываешь, и вся яка есть обещает, и яка одежда смеешь, и я изменяться. Ты же тожди, и все лета Твои не скудеют, сыны берат Твои вселяться, и семь их вовек исправится. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя!

Мария, Богородица воистину, яко облак светлый нам и сия, тому Адам не осуждается, и Ева то освободися. Сего рати мы совем вопиющи с дерзновением единичистей, Пресвятая Дева молитвенно Твоего подать грехов оставления. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Дева Мария, Богородица воистину, яко облак светлый нам и сия, тому Адам не осуждается, и Ева то освободися. Сего рати мы совем вопиющи с дерзновением чреди нечистей, Пресвятая Дева молитвенно Твоего, подать грехов оставление.

Христа, Царица, Одесса.

Deus e

апостол, преподобных и богоносных отец наш Сергий Никонов и Гумнарамов, святите архиепископа Луки, исповедника Симферопольского Ирпани Сен-Жанна, святых и праведный Бог Отец и Акиман и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека любит.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, возьми глаз умоления моего, Царю мой и Боже мой. Я, как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие ты, если не приселится к Тебе лукавно, и ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел, если вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу. Мужа кровей льстиво гнушается Господь, аз же множество милости Твоя вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, страсе Твоем. Господи, настави меня правдою Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конись во устех их истины, сердце их сует на гроб, отверз гортань их языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения я, яко приогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и все лишися в них, и похвалятся о Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былось и нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселения, от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение, рекла еси, обратитеся, сынове человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет и жестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших, дни же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою счасти, десницу Твою так и скажи мне, окованное сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вне же смирил на еси, лето вне же видихом зла, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее, когда приидешь и ко мне, прихождав не злоби из сердца моего, посреди дома моего, не предлагав пред очима моим и вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня, лукавого не познах, а клеветающего до искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную семьи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню глаголе неправедное, не исправляше пред очима моима, во утро избивай вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Тебе милосердие, источнику присно текущему, испоручнице грешной и недостойной раби Твоей Богородицы, припадающей, скорбящей, вопием Ти, спасай нас от бед, владычица, и матерним Твоим ходатайством, и спроси всем нам вечное спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! возвестителю пути спасительного исповедничи непоколебимый, истинный хранитель отеческих преданий, православия наставниче, крымские земли архипастырю, врачу богомудрый святителю Луко, Христа спаса непрестанно моли даровать и душам нашим велию милость, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что тебя наречем, благодатное небо, якого сияло, и солнце правды, рай, яко прозябла, и цвет нетления, деву, яко прибыла, и нетленно, чистую матерь, яко имела, и на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим, стопы мои направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнится уста мое хваление твоего, Господи, я когда воспою славу твою весь день, великолепие твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко и Царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно, и во веки веков.
0: Аминь. Честное жилище, бывшее неизреченного естества божественного, выше слова и паче ума, и грешным еси споручница, подаваешь и благодати исцеления, яко мати всех царствующего, моли Сына Твоего, получите нам милость в день судный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшую Владыка благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое ныне и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, свети истины, просвещай, освещай всякого человека, грядущего в мир. Да знает она свет лица Твоего, да в нем путем свет неприступный. И исправи стопы наши в делах заповедей Твоих, молитвы причистой Твоей Матери и всех Твоих.